Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительные письма королю Испании Филиппу VI в связи с победой национальной футбольной команды Испании на Кубке мира FIFA 2026. Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернхэму по случаю его назначения на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, королю Бельгии Филиппу по случаю национального праздника Королевства Бельгии. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев позвонил президенту республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Глава нашего государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых успехов, достижений в его почетной высшей государственной деятельности во имя счастливого будущего и процветания братского народа Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за искренние поздравления и добрые слова и, в свою очередь, пожелал азербайджанскому народу процветания и благополучия. В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность азербайджано-узбекских отношений, стратегического союзничества, выражено удовлетворение успешным развитием связей во всех сферах. Главы государств также подтвердили договоренность о будущих контактах, провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес и перспективам двусторонних отношений. Двадцатого июля состоялся официальный визит президента Азербайджанской республики Ильхам Алиева в Федеративную республику Германия. Сейчас подробнее. В ходе официального визита президента Ильхам Алиев в Берлине встретился с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. На встрече был подчеркнут растущий интерес азербайджанских и германских бизнесменов и компаний к совместной работе. Состоялся обмен мнениями об использовании туристического потенциала нашей страны и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в резиденцию Вилла Борзик в Берлине для встречи с президентом Федеративной республики Германия Франком Вальтером Штайнмайером. 21 июля в Берлине состоялась встреча один на один, а затем в расширенном составе между президентом Азербайджана и президентом Федеративной республики Германия. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и федеральный канцлер Федеративной республики Германия Фридрих Мерц выступили с заявлениями для прессы, ответили на вопросы журналистов. 21 июля в Берлине состоялась церемония подписания германо-азербайджанских документов. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и федеральный канцлер Федеративной республики Германия Фридрих Мерц подписали совместную декларацию о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской республикой и Федеративной республикой Германия. В ходе мероприятия также была подписана совместная декларация о создании деятельности Азербайджана-Германского делового совета. Визит президента Азербайджана Ильхам Алиева в Германию стал одной из центральных тем ведущих телеканалов, информационных агентств, печатных СМИ и новостных сайтов Турции. Масс-медиа Турции информировали многомиллионную аудиторию о темах, затронутых лидером Азербайджана в ходе встреч в Германии. Приведены многочисленные выдержки из речей президента Ильхама Алиева. Азербайджан и Германия договорились о дальнейшем развитии политического и дипломатического сотрудничества в сфере разминирования, о расширении сотрудничества в сферах зеленой энергетики, цифровой трансформации и инноваций, о

расширение сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и энергетик. Об этом говорится в совместной декларации о стратегической повестке дня для двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия.

0: Германию стал одним из наиболее значимых событий двусторонней повестки последних лет. Итоги переговоров с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Фридрихом Мерцем показали, что сотрудничество двух стран постепенно выходит за рамки традиционной энергетической повестки и приобретает стратегический характер. Одним словом, Берлин стал площадкой, где Азербайджан и Германия подтвердили готовность вывести двусторонние отношения на новый уровень. Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию широко освещался международными средствами массовой информации, в частности, ведущие украинские информационные агентства и порталы уделили большое внимание визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию. Новоназначенный посол Германии в Азербайджане Дирк Лельке приступил к своим обязанностям. Отмечается, что посол Дирк Лельке заявил о намерении работать в предстоящие годы над дальнейшим укреплением отношений между Германией и Азербайджаном, а также над расширением сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Вы слушаете «Итоги недели». Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов 17 июля находился в Российской Федерации. В рамках официального визита в Российскую Федерацию глава МИД Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи были обсуждены политические, торгово-экономические, транспортные и гуманитарные аспекты Азербайджана-российских отношений, а также представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной безопасности. Москва и Баку будут работать над восполнением паузы в отношениях. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. «Мы провели обстоятельные и доверительные переговоры, констатировали поступательное развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, отметили регулярный диалог между Москвой и Баку на высшем уровне. Можно сказать, что прежние сложности остались позади. У нас идет активный диалог по внешнеполитической линии на всех уровнях», — сказал Сергей Лавров. 23 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником президента Российской Федерации, специальным представителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. В ходе встречи было обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере борьбы с изменением климата, вопросы КОП, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес. Подписан план консультаций между МИД Азербайджана и России на 2026-2027 годы. Документ подписали главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров. Как сказал Лавров, документ будет активизировать контакты по линии Министерства иностранных дел.

21 июля председатель Мили Меджлис Сахиба Гафаро встретил с находящейся с визитом в нашей стране делегации во главе с заместителем директора Департамента информатики и исследований отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Кан Шуаем. На встрече с удовлетворением подчеркивалось динамичное развитие азербайджано-китайских отношений и достигнутые успехи. Обсуждались вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского и межпартийного сотрудничества. Председатель Мили Меджлис Сахиба Гафаро встретилась с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным прокурором Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдошевым. На встрече обсуждались вопросы стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном, межпарламентские связи, сотрудничество в сфере права и законодательства, а также взаимодействие в рамках международных организаций. Председатель Мили Меджлис Сахиба Гафаро 22 июля приняла участие в 17-м заседании группы Межпарламентской ассамблеи, организованной Палатой представителей Республики Индонезии на тему «Роль парламента в укреплении центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в решении сложных глобальных вызовов». 23 июля заместитель председателя партии ЕНИ Азербайджан, руководитель центрального аппарата Таир Будагов встретился с делегацией во главе с заместителем директора Центра информационных исследований Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Каном Шуаем. Говоря о важности взаимодействия между правящими партиями, Кан Шуай выразил уверенность в том, что встречи, проведенные в рамках визита, внесут вклад в дальнейшее развитие партнерских отношений между двумя странами и партиями. В рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в корейском городе Пусан, была представлена новая международная программа Азербайджана, направленная на поддержку малых островных развивающихся государств. В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Сербия, делегация Министерства обороны Сербии совершила визит в Азербайджан. В ходе встречи, состоявшейся в Институте военного управления Национального университета обороны, гостям была представлена подробная информация о системе военного образования и организации учебного процесса в азербайджанской армии. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фарис Рзаев находился с визитом в Нью-Йорке с целью участия в министерском сегменте политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию. В ходе выступления на министерском сегменте он рассказал о прогрессе, достигнутом в направлении реализации целей устойчивого развития. Делегация управления военной полиции Министерства обороны совершила визит в Анкару. В рамках визита заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности и расследования Министерства обороны, начальник управления военной полиции генерал-майор Эльгюн Алиев встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. В ходе встречи стороны подчеркнули, что дружественные и братские связи между нашими странами развиваются успешно. Находящийся с визитом в Анголе председатель управления мусульман Кавказа Шейхул-Ислам Аллашукюр Пашазаде принял участие в саммите «Альянс мира», организованном 16-17 июля в городе Луанда в рамках инициативы «Призыв к миру, прекращение войн и уважению к международному праву». В рамках визита Шейхул-Ислам Аллашукюр Пашазаде провел встречи со многими официальными лицами.

В административном здании секретариата совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане состоялось очередное заседание Комитета высокопоставленных должностных лиц секретариата под председательством Азербайджанской Республики. На заседании были рассмотрены вопросы подготовки к саммиту, который пройдет в текущем году в Баку. Азербайджан и Сербия обсудили сотрудничество в сфере военного образования. На встрече стороны рассказали о передовом опыте в области систем военного образования обеих стран, деятельности учебных заведений и современных подходах, применяемых в этой сфере, а также провели подробный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. По приглашению партии «Единение Азербайджан» делегация Коммунистической партии Китая совершила визит в нашу страну. Отметим, что благодаря политической воле президента Азербайджана Ильхам Алиева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня отношения всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами успешно развиваются. Военнослужащие сил специального назначения азербайджанской армии принимают участие в совместных международных учениях по борьбе с терроризмом и специальным операциям «Зульфикар», проходящих в Иордании. Помимо азербайджанских военнослужащих в учениях участвуют

Этничный состав командования сил специального назначения имени короля Абдаллы II вооруженных сил Иордании, а также подразделения спецназначения Турции и Пакистана. Состоялась конференция по планированию совместных военных учений «Сила единства 2026» с участием представителей 6 стран. Основная цель совместных военных учений «Сила единства 2026» заключается в расширении взаимодействия между армиями стран-участниц, совершенствовании практических навыков личного состава, обмене опытом, а также в обеспечении вклада в устойчивый мир и безопасность. 22 июля в Азербайджане отметили День печати. Исполнился 151 год со дня создания азербайджанской национальной печати. Этот день, когда увидел свет первый номер газеты «Экинчи», отмечается в нашей стране как День национальной печати.

кинотеатре «Низами» состоялась премьера исторического фильма. В Шуше прошли дни поэзии Вагифа. Вице-президент фонда Гейдар Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки. В киноцентре «Низами» состоялась премьера исторического фильма «Султан Гасан Багадур», снятого по заказу азербайджанского телевидения. Это первая отечественная кинолента, созданная с использованием технологии искусственного интеллекта. Был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности азербайджанского телевидения и реализованным проектам. По словам председателя закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Равшана Мамедова, в картине отражены великий путь могущественного правителя государства Ак-Гойунлу, султана Гасана Багадура, вошедшего в историю как Узун Гасан, а также политическая мудрость его матери Сары Хатун, которую считают первой женщиной-дипломатом Востока. Визуальные возможности искусственного интеллекта органично сочетаются с историческими фактами. Фильм «Султан Гасан Багадур», ставший первой картиной художественно-документального цикла азербайджанского телевидения «Мы гордимся нашей историей», создан совместно с турецкой компанией «Patik Production». В нем Узун Гасан представлен не только как выдающийся государственный деятель 15 века, но и как талантливый полководец. Особое место в картине также занимает дипломатическая деятельность и героическая борьба Сары Хатун, сказал Рушан Мамедов.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: В городе Шуша прошли очередные дни поэзии Вагиф, организованные Министерством культуры и фондом Гейдара Алиева. Выступивший на церемонии генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев рассказал о богатом литературном наследии Муллы Панаха Вагифа. В стихах Вагифа воспеваются красота природы и любовь к человеку. Его наследие передает нашу общую историю из поколения в поколение. Одна из наших главных задач – сохранять память о таких великих мастерах слова, как Вагиф, Самед Вургу, Гун, Хагани, Ширвани, Мухаммед, Хусейн Шахрияр и Ашук Алискер. Фестиваль молодых поэтов тюркского мира служит популяризации новых литературных голосов из разных уголков тюркского мира и укреплению литературных связей, подчеркнул он. Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации выставки «Азербайджанские ковры. От традиции к современному искусству» в Этнографическом музее в Будапеште. Основная концептуальная линия выставки – трансформация традиционного орнаментального языка в современную форму художественного выражения. Исторические ковры представлены здесь вместе с образцами современного искусства, что выдвигает на первый план вневременную актуальность, эстетическую силу и культурную значимость азербайджанских текстильных традиций. В Шуше в рамках Дней поэзии Вагифа, проходящих при совместной организационной поддержке Министерства культуры и фонда Гейдара Алиева, было организовано музыкально-литературное мероприятие «Влюбленный в слово», «Влюбленный в САС». Мероприятие посвящено сотой годовщине со дня кончины выдающегося представителя азербайджанского ашукского искусства Ашуга Алискера. Выступившая на мероприятии правнучка Ашуга Алискера Айсель Захидгазы отметил, что статус потомка столь известной личности возлагает на нее большую ответственность. Она подчеркнула, что старается достойно представлять наследие великого мастера, подчеркнула важность передачи этого богатого наследия будущим поколениям.

чанской и восточной литературе, его богатом поэтическом наследии, философском мировоззрении и актуальности его творчества в современную эпоху. Отметим, что дни поэзии Ваги

Инфо, прошедшие при совместной организации Министерства культуры и фонда Гейдара Алиева, завершились в городе Шуша концертной программой «Победа слова. Эхо победы». На концерте, организованном перед домом Хуршидбану на Атаван, прозвучали произведения культуры и фонда Гейдара Алиева, завершились в городе Шуша концертной программой «Победа слова. Эхо победы». На концерте, организованном перед домом Хуршидбану на Атаван, прозвучали произведения Рауфа Гаджиева, Джахангира Джахангирова, Васифа Адыгюзялова, Эльзы Ибрагимовой, Алекпира Тагиева, Октай Кязыми и других композиторов. В программе также были исполнены народные песни, азербайджанский государственный ансамбль танца представил национальные танцы. 22 июля в Азербайджане отметили День медиа. Праздник учрежден в честь выхода первого номера газеты «Экинчи» 1875 год, которую начал издавать видный просветитель Гасан Бек Зердаби. Это событие стало вехой в истории национального пробуждения и культурного просвещения Азербайджана. Азербайджанский государственный академический музыкальный театр торжественно завершил 116-й театральный сезон. Финальным аккордом стал концерт «Жемчужины опереты», который был встречен зрителями продолжительными аплодисментами. В этот вечер прозвучали арии и дуэты из произведений выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли, Тофика Кулиева, Фикрета Амирова, Сулеймана Алискерова, Рамиза Мустафаева, Рауфа Гаджиева, Васифа Адыгюзялова, Эмина Саабитоглу, Октая Кязыми и Сардара Фараджева. Программу также украсили произведения всемирно известных зарубежных композиторов Иоганна Штрауса, Франца Легара, Имре Кальмана, Алис Доне и Рикардо Кочанте. Концерт сопровождал симфонический оркестр театра под управлением заслуженного деятеля искусств Фахраддина Атаева.

После летнего перерыва Союз театральных деятелей Азербайджана продолжит реализацию своих творческих проектов. Об этом в беседе с корреспондентом агентства сообщил председатель Союза театральных деятелей Азербайджана народный артист Гаджи Исмайлов. По его словам, одним из ближайших мероприятий станет традиционный конкурс художественного чтения «Зафернаме», посвященный победе в 44-дневной Отечественной войне. «Мы проводим его ежегодно. В конкурсе принимают участие представители театров со всей страны. Участникам вручаются почетные грамоты и дипломы», — отметил он. Артистка из Азербайджана, участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» Нафиса Акиева получила специальный приз президента Беларуси «Славянская надежда». Награда была вручена заместителем премьер-министра, председателем оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля «Славянский базар» в Витебске Натальи Петкевич. Представители театрального сообщества поздравили журналистов с профессиональным праздником и отметили их вклад в развитие культуры и сохранение национальных ценностей. Председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмайлов, народный артист Ильхам Нами Кямал и заслуженный артист Азат Шукюров поздравили представителей средств массовой информации с Днем национальной прессы. Они высоко оценили деятельность журналистов, подчеркнув их важную роль в просвещении общества, популяризации национально-нравственных ценностей и широком освещении культурной жизни страны. В центре Шуши начал работу книжный павильон «Современная библиотека под открытым небом», созданная по инициативе «Азерсельтелеком». Проект направлен на популяризацию литературного наследия Шуши и развитие культуры чтения среди жителей и гостей города. Инициатива реализована в партнерстве с Министерством культуры Азербайджанской Республики, Управлением государственного заповедника города Шуша и Обществом с ограниченной ответственностью «Азертелеком». В Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаинга прошла встреча, посвященная итогам 94-го театрального сезона, говорится в сообщении пресс-службы театра. На встрече с коллективом директор театра, заслуженный работник культуры Рашат Ахмедзаде, отметил, что 94-й театральный сезон стал одним из самых плодотворных за последние годы с точки зрения творческой деятельности, развития международного сотрудничества и реализации социальных проектов. Было отмечено, что русская труппа театра также активно работала в течение сезона среди спектаклей «Обманутый волк» в постановке Ахада Гаджиева. Проект «Летняя школа азербайджанской культуры», реализованный по инициативе Министерства культуры и культурного центра имени Гейдара Алиева, действующего при посольстве нашей страны в Узбекистане, завершился церемонией закрытия, организованной в Международном центре МУГАМа. В рамках мероприятия была представлена насыщенная художественная программа с участием исполнителей из Азербайджана и Узбекистана. Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры добилась очередного важного успеха на международном уровне. Премия была вручена за успешное применение госслужбы цифровых технологий в сфере охраны, восстановления, консервации и управления культурным наследием, формирование механизмов управления на основе данных, цифровизацию исторических памятников, создание единых баз данных и успешное внедрение инновационных решений. В рамках проекта «Летняя школа культуры Азербайджана», реализованного по инициативе Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане при посольстве Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан, где участникам проекта была организована поездка в Карабахский регион. В ходе поездки, охватившие города Ахдам, Физули и Шуша, участники проекта подробно ознакомились с богатой историей и культурным наследием Карабаха. В
В рамках Венецианской биеннале в Палаццо Дамула представлены работы азербайджанских художников. Экспозиция включает работы Асмер Нариманбековой. Все работы были представлены в цифровом формате. Яркое эмоциональное творчество молодых художников вдохнуло особую жизнь и новое художественное дыхание в исторические залы, богатые музейными экспонатами, отметила Асмер Нариманбекова.